Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме, самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных – таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в пятницу в Екатеринбурге 29 мая облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы начинаем наше утро.

0: Ну а прямо сейчас мы узнаем, каким будет этот день с точки зрения звезд. Гороскоп на сегодня, пятницу, 29 мая. Овны. Неделя была насыщенной и энергозатратной. Выходные лучше о работе и не вспоминать. Думайте только об отдыхе. Тельцы. Хороший день. Вы не только наметите пути к решению задач, но и значительно продвинетесь в их реализации. Близнецы. У вас получится найти правильные слова в разговорах на сложные темы. Собеседники останутся довольны. Раки. Отдохните немного от роли лидера. Доверьте другим организационные вопросы, а себе оставьте небольшие задачи. Львы. Ситуация потребует точных и четких действий. Промедление обернется накладками и необходимостью переделок. Девы. Хочется размаха, но сейчас лучше воздержаться от широких жестов. Окружающие могут их не оценить. Весы. Сегодня вы все будете схватывать на лету. Поразительная легкость. Беритесь за любые дела. Скорпионы. Если не получается избавиться или реализовать навязчивую идею, поделитесь ею с близкими. Обратная связь поможет найти пути решения. Стрельцы. Самое время собрать компанию друзей и хорошо провести время. Давненько вы не встречались. Козероги. Вы можете получить поддержку у кого-то более старшего и опытного. Не пренебрегайте советом. Это не руководство к действию, а просто желание помочь. Водолеи. Не пытайтесь бежать впереди паровоза. Всему свое время, просто проявите немного терпения. Рыбы. Сегодня вы добьетесь видимых результатов. Возможен заметный прорыв в делах, которые застопорились. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 29 мая.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать эту пятницу в отличном настроении. Впереди выходные, и я знаю, что многие отправятся на прогулку по нашему любимому городу Екатеринбургу, где совсем скоро появится новая смотровая площадка и несколько зон для отдыха, расскажу буквально через несколько минут. Будем узнавать наш город лучше вместе с вами.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург, с вами Романа. Вот почти и пролетела последняя неделя весны. Готовимся встречать лето. Готовится по-летнему преобразиться и наш город, и Екатеринбург приятно обновляется. Например, на набережной Сети появится необычная смотровая площадка. Работы уже начались, пока идет большое обновление берегов рек и Сети Ольховка. Это на участке от Гражданской до Колмогорова. Сейчас уже ставят столбы освещения и строят длинную подпорную стену. 100 метров в длину она будет. Далее в планах обустроить дорожки для бега и велосипедов. Вообще вдоль набережной планируется сделать 13 разных зон. Будет настольный теннис, велотренировочная зона, качели, шезлонги и многое другое. Территорию хорошо озеленят. Посадят сотни крупных деревьев и тысячи кустов. Будет еще один парк для прогулок. Осталось только дождаться, когда все это реализуется. Надеюсь, стройка не затянется. Ну а я еще раз желаю всем летнего настроения. Оставайтесь на 98.9 FM. У нас всегда тепло. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Доброе утро. Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки дронов в Волгограде. К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в одном из районов города дрон врезался в многоэтажку, в здании выбиты стекла на балконах. Вечером массированной атаке дронов подверглась Белгородская область. Есть пострадавшие. Ночью и утром вводили ограничения на полеты самолетов в московском Шереметьево. Центробанк накануне повысил официальный курс доллара на пятницу сразу на 47 копеек. Также стал дороже евро. За минувшие сутки единственной подешевевшей валютой стал китайский юань. Эксперты полагают, что рубль дошел до пика укрепления и ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится. Об этом рассказала газете «Ру» аналитик фондового рынка УК «Альфа Капитал» Алина Попцова. В июне-августе она прогнозирует курс американской валюты на уровне от 72 рублей до 76. В Нижнем Тагиле вынесен приговор 15-летнему подростку, который смертельно ранил ножом незнакомую ему женщину в подъезде в январе прошлого года. Погибшая была многодетной матерью. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, осужденный отправлен в колонию на 6 лет 4 месяца. Также ему назначен 1 год ограничения свободы. С подростка и его законного представителя взыскана компенсация морального вреда в пользу родных погибшей на сумму 1,5 миллиона рублей, пишет Е1. Обвиняемый вину не признал. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движений первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут по пятницам и воскресеньям, пишет «Комсомольская правда». Российская драма «Группа крови» победила на втором азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Военная драма получила статуэтку «Золотой буревестник». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Приз создателям кинокартины вручил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргополов. Он отметил, что такие картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Фильм вышел в российский кинопрокат 8 мая прошлого года к 80-летию Победы. Также демонстрировался в широком прокате в Китае. «Группа крови» рассказывает о событиях в детском концлагере в Вырице Ленинградской области. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в Екатеринбурге в пятницу 29 мая облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем +15,

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Все включено, шоу «Радио лето».
4: Восемь часов 11 минут в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Доброе утро всем. Я продолжаю желать вам отличной пятницы. Пусть она будет очень продуктивной. Ну и, конечно, уже настраиваемся на выходные. Строим планы на то, как будем провожать последние дни весны. Ну а я в этом часе порадую вас подарками. Конечно же, в игре «Не шведский стол» мы последний раз на этой неделе разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 29 мая. Всем прекрасного пробуждения и доброго утра!
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 29 мая – Международный день Эвереста. Многие мечтают забраться на самую высокую гору на нашей планете – 8848 метров. Впервые эта вершина покорилась человеку лишь в 1953 году, как раз 29 мая. Эта дата и стала основной для международного праздника, а сама Джомолунгма, так еще называют эту гору, синоним труднодостижимой цели. У каждого из нас есть свой метафорический Эверест. Желаю всем рано или поздно разобраться со своими вызовами и покорить его. Также сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Дата учреждена Всемирной организацией гастроэнтерологии. Каждый год она напоминает нам о необходимости беречь здоровье желудка. Наше самочувствие во многом зависит от того, как работает наша пищеварительная система. Поэтому давайте не будем ее сильно нагружать, даже если много праздничных поводов. День соседей продолжает череду интересных праздников. Его придумали в Париже в 2000 году. Постепенно идея добралась до других европейских стран, в том числе и до России. Суть проста – познакомиться с теми, с кем рядом живете. Ну, хотя бы обменяться номерами телефонов. А можно и в гости пригласить или устроить во дворе что-то совместное. Не только же за солью ходить, можно и с тортиком. Еще один необычный и романтичный праздник – День гадания на ромашках. Можно поинтересоваться у Вселенной насчет решения какого-то важного вопроса с помощью вот такого древнего способа. Кстати, ботаники говорят, что обычно количество лепестков у ромашки нечетное, то есть статистически шансов больше закончить на позитиве, например, на «любит», «излюбит» и «не любит». Так что будем оптимистами. Профессиональный праздник сегодня отмечают сварщики, ветераны таможенной службы и военные автомобилисты. Всех поздравляем! Ну а профессионализм в плане объяснения новых слов скоро продемонстрирует нам Катя Савельева. Через несколько минут на радио «Лето» пополняем словарный запас в рубрике «Слово дня».
1: Все включено, радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
6: Я светильники.
9: Текстиль за мной.
6: Декор. Декор тоже ты.
9: Я все.
6: И я.
9: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
10: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
11: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И время узнать еще одно. Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «боссу». Если вы никогда не были в фитнес-клубе, то «боссу» может показаться названием какого-нибудь японского острова, например. Но на самом деле это популярный тренажер для тренировок на баланс. И выглядит он как половина большого фитбола, закрепленный на твердой платформе. Вы наверняка видели эту штуку. Причем заниматься на нем можно с обеих сторон. Отсюда и название. Это сокращение от английской фразы «с обеих сторон». Используются обе стороны. Вот и все. На босса тренируют равновесие, координацию и мышцы-стабилизаторы. Попробуйте, вам понравится. Это непросто. Но это те самые мышцы, которые помогают нам держать осанку и уверенно двигаться в обычной жизни. Так что, если услышите фразу «сегодня тренировка на боссу», это не значит на боссу ногу. Знаете, речь о спортивном снаряде, который заставит работать даже те мышцы, о существовании которых вы могли не подозревать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Прямо сейчас разыгрываем подарок от Радио Лето. Игра «Не шведский стол». И у вас есть возможность получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, как всегда, необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте верно, получайте себе подарок и заказывайте вкуснейшую пиццу от сети пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем подарки от «Радио Лето». Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это «Радио Лето». Как вас зовут?
1: Здравствуйте. Елена.
0: Елена, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас поздравляю с этим. Ну и хочется напомнить, что завершается последняя неделя весны. Расскажите, чем эта весна запомнилась вам?
1: Очень жаркая весна была.
0: Это правда. Это хорошо для вас или плохо?
1: Конечно, хорошо, потому что лето что-то не планируется таким быть по прогнозам.
0: А может быть, она вам еще принесла, не знаю, какое-то знакомство или личную жизнь? Вот что-то такое принесла вам?
1: Нет,
0: это?
1: У меня уже все сложилось.
0: Она ничего не забрала, и на этом спасибо. Да. Вот так вот, да? Хорошо, Елена, давайте переходить к вопросу. Готовы отвечать?
1: Да, давайте.
0: Сегодня день здорового пищеварения, поэтому вопрос немного поучительный. В России на упаковках этих продуктов предложили печатать предостережение о вредности, как на пачках сигарет. О чем речь? Чипсы, белый шоколад или растворимый кофе?
1: Ой, какой-то сложненький вопрос. Может быть, чипсы?
0: Совершенно верно. Хотела даже подсказать и не успела. Действительно, ультрапереработанные продукты не самые полезные, поэтому появилась такая инициатива. Не знаю, сбудется ли она, но вообще хорошо, потому что детские организмы чаще всего потребляют чипсы. Пусть они знают о последствиях. Елена, я вас поздравляю. Вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Ура!
0: Можете передать приветы.
1: Привет передаю всему Екатеринбургу.
0: Вот, коротко, и, видимо, на работу, видимо, Елена, да, очень торопится заняться своими делами. Ну что ж, Елену мы еще раз поздравляем, а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Доброе утро. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили, они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Половина свердловских детей и родителей не доверяет школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебное заведение укомплектовано специалистами. Родители не доверяют психологам по разным причинам. Одна из них – школьный психолог может совмещать работу предметника, например, учителя биологии, отметила Татьяна Титова. А также напомнила номер общероссийского детского телефона доверия 124. По этому номеру психологическая помощь быстрая и анонимная, отмечает омбудсмен, пишет Урару. В Уральском госуниверситете путей сообщения УрГУПСе сменился ректор. Как указано на сайте вуза, исполняющим обязанности ректора назначен Олег Балагин. Бывший ректор УрГУПСа Александр Галкин возглавлял вуз 7 февраля 2008 года. Новый руководитель Олег Балагин окончил Омский госуниверситет путей сообщения по специальности локомотивы. С 2002 года по 2025 он работал в Омском вузе, начинал с должности лаборанта, закончил проректором. 27 мая новый ректор встретился со студентами УрГУПСа и ответил на их вопросы, пишет «Комсомольская правда». Танзания может стать безвизовой для россиян. Власти России ведут соответствующие переговоры. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на МИД России. Также идут переговоры об отмене виз с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком. Танзания привлекательна для туризма. Летом планируется запустить прямые рейсы. В будущем сделать возможность оплаты картами МИР. При этом в МИДе России отмечают, что развитию турпотока из России в Танзанию препятствует ряд факторов, включая активность экстремистских группировок. Также Танзания, как и многие другие страны Африки, относится к зонам риска вспышек опасных инфекций. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, рассказала агентство РИА Новости глава департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Летом прошлого года рабочих дней было 63, еще годом ранее 64. Переносов выходных дней на летние месяцы в этом году не предусмотрено, пишет РБК. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в пятницу в Екатеринбурге 29 мая облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: Доброе утро, Екатеринбург. Мы продолжаем встречать эту замечательную пятницу вместе с вами. Меня зовут Романа. Я желаю вам прекрасного пробуждения. Отлично добраться до работы без пробок, насколько это возможно. Ну, если завтракать, и приятного аппетита. В общем, это утро, как всегда, в компании «Радио Лето» и нашей любимой музыки. Впереди у нас гороскоп. Он прозвучит буквально через несколько минут. Пусть это утро принесет вам массу положительных эмоций.
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас мы узнаем, каким будет этот день с точки зрения звезд. Гороскоп на сегодня, пятницу, 29 мая. Овны. Неделя была насыщенной и энергозатратной. Выходные лучше о работе и не вспоминать. Думайте только об отдыхе. Тельцы. Хороший день. Вы не только наметите пути к решению задач, но и значительно продвинетесь в их реализации. Близнецы. У вас получится найти правильные слова в разговорах на сложные темы. Собеседники останутся довольны. Раки. Отдохните немного от роли лидера. Доверьте другим организационные вопросы, а себе оставьте небольшие задачи. Львы. Ситуация потребует точных и четких действий. Промедление обернется накладками и необходимостью переделок. Девы. Хочется размаха, но сейчас лучше воздержаться от широких жестов. Окружающие могут их не оценить. Весы. Сегодня вы все будете схватывать на лету. Поразительная легкость. Беритесь за любые дела. Скорпионы. Если не получается избавиться или реализовать навязчивую идею, поделитесь ею с близкими. Обратная связь поможет найти пути решения. Стрельцы. Самое время собрать компанию друзей и хорошо провести время. Давненько вы не встречались. Козероги. Вы можете получить поддержку у кого-то более старшего и опытного. Не пренебрегайте советом. Это не руководство к действию, а просто желание помочь. Водолеи. Не пытайтесь бежать впереди паровоза. Всему свое время, просто проявите немного терпения. Рыбы. Сегодня вы добьетесь видимых результатов. Возможен заметный прорыв в делах, которые застопорились. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 29 мая. Все
1: включено. Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Телефон рекламы.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы наверняка замечали, как некоторые вещи мы делаем вообще не задумываясь. Утром чистим зубы, привычно идем знакомой дорогой на работу, наш мозг любит автоматические действия, так он экономит силы. Но есть и другая сторона. Вредные привычки работают по тому же принципу. Лишняя сладость к чаю, бесконечная лента соцсетей, со временем мозг начинает воспринимать это как знакомый и приятный сценарий. Ученые говорят, поэтому избавиться от вредной привычки бывает так сложно. Дело не в слабом характере. Просто мозг любит повторять то, что однажды принесло удовольствие. Хорошая новость в том, что привычки можно менять. Причем эффективнее не бороться с ними напрямую, а заменять. Разумеется, я говорю о замене полезной. Например, вместо очередного листания телефона – небольшая прогулка. Вместо вредного перекуса – что-то более актуальное для вашего здоровья. Даже смена привычного маршрута иногда помогает избежать лишних соблазнов. И самое важное, не требуйте от себя мгновенных результатов. Новые привычки тоже формируются постепенно. Маленькие шаги каждый день работают гораздо лучше, чем грандиозные планы с понедельника. И это вам скажет любой психолог. Так что если давно хотели что-то изменить, возможно, начать стоит уже сегодня. Маленьким шагом. Давайте делать это вместе. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе утро всем, меня зовут Романа. Продолжаем предвкушать выходные и планировать отдых. Расскажу о необычном месте, куда можно съездить. Недавно узнал об этой достопримечательности неподалеку от Екатеринбурга. Речь о Березовских песках, которые еще называют Золотыми песками или Уральской Сахарой. Потому что это настоящая пустыня, которая завораживает своей инопланетной красотой. Образовалась она не природным, а техногенным путем в результате многовековой золотодобычи. Первое золото обнаружили здесь еще в 1745 году. Пески, которые оставались после промывки руды, годами складировались в одном месте. А ветер и время сделали свое дело. Появились песчаные дюны и барханы, которые напоминают пейзажи настоящей пустыни. Сегодня Уральская Сахара – это огромный песчаный карьер в окружении леса, а в центре три водоема с удивительной сине-зеленой водой. Купаться, конечно, нельзя, но виды потрясающие. Локация давно полюбилась туристам и фотографам. Инфраструктуры пока нет никакой, зато практически дикая природа и настоящая красота. В общем, стоит посмотреть. Обязательно доберитесь этим летом до Березовских песков, хотя бы из любопытства. Желаю всем активного и яркого отдыха.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 208 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе над Кубанью и Республикой Крым. В Волгограде дрон попал в многоэтажку. Повреждено остекление балконов. Люди не пострадали. В Ярославской области дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют спецслужбы, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале «Макс», сообщает Лента.ру. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов, от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня в Екатеринбурге в пятницу 29 мая облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем +15, +17 градусов.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит. Суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Лэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа, и мы продолжаем это утро на радио «Лето». Здесь всегда тепло, в отличие от погоды, которая сегодня чуть нас охладила, но это тоже полезно, тем более, что сегодня пятница, нужно заниматься рабочими вопросами, а уже выходные, надеюсь, более солнечная погода будет радовать нас на улицах Екатеринбурга. Какая бы погода ни была, все равно эту весну стоит проводить достойно, она принесла нам много солнечных дней и всего интересного. Так что выходные, надеюсь, подведете итоги, а уже в понедельник будем встречать летний сезон. Я желаю вам доброго утра. Оставайтесь на 98.9 FM в компании самых жарких, любимых наших хитов.
1: Вы слушаете

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами Романа. Я приветствую вас в этот замечательный день. Сегодня уже 29 мая, а это значит, что буквально через несколько дней мы встретим календарное лето, которое спешит уже к нам на всех крыльях любви и порывах ветра. Сразу вспоминается поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой». Что же лучше закупить в летний период и когда этим заняться? Разберемся вместе буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим о том, что лучше купить в летний период времени. Обогреватели и телевизоры. Летом все охотятся за кондиционерами и вентиляторами, а обогреватели остаются не у дел. Хоть и кажется, что до осени еще далеко, позаботиться о тепле до начала отопительного сезона самое время, пока цены не подросли. Может показаться неожиданным, но летом дешевеют и телевизоры. Спрос на них начнется к осени, когда вечера становятся длинными, темными и холодными. А пока можно поймать удачный вариант по акции. Елочные игрушки и украшения, шарики, мишура и особенно искусственные елки. Летом они никому не нужны, и если из розничных магазинов они исчезают, то на маркетплейсах новогоднюю атрибутику можно найти круглый год. Почему бы этим не воспользоваться? Конечно, в покупке атмосферных украшений накануне Рождества есть своя магия, но можно подойти к этому более прагматично и избавить себя от импульсивных трат. Зимняя резина. Лучшее время для того, чтобы ее приобрести, как говорят эксперты и представители магазинов, это июль-август. Идеальный период, цены минимальные, магазины распродают остатки прошлогодних коллекций и предлагают предсезонные скидки. Широкий ассортимент, все типы, размеры в наличии, включая редкие модели. А также нет очередей, можно спокойно выбрать шины и записаться на шиномонтаж заранее. Вот о таких летних необычных заготовках мы с вами поговорили сегодня. Не только мариновать огурцы с помидорами, но и подготавливать для себя отопительный сезон заранее бывает очень выгодным и полезным. Сегодня мы узнали немного больше о них в рубрике «Три в одном», ну а уже в понедельник я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вот так завершается не только сегодняшнее утреннее «Все включено» шоу, но и вообще наши весенние встречи в этом году. В следующий раз мы встретимся уже в понедельник, это будет 1 июня. Я желаю, чтобы сегодняшний день и все выходные прошли насыщенно, и вы смогли подвести некие итоги, что же нам принесла эта весна. Далее компанию сегодня вам составит Вадим Белов, а я прощаюсь до понедельника.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 208 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе над Кубанью и Республикой Крым. В Волгограде дрон попал в многоэтажку. Повреждено остекление балконов. Люди не пострадали. В Ярославской области дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют спецслужбы, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале «Макс», сообщает Лента.ру. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду, и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов, от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липкнехта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу облачно, с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. С пятницей, друзья! Любите ли вы пятницу так, как обожаем ее мы? Уверен, что вы любите сильнее. Именно поэтому мы на Радио Лето собрали для вас наши лучшие хиты. От Владимира Преснякова и многих других. Ну а прямо сейчас будем приближать к вам лето и долгожданные выходные яркой музыкой команды «Лицей».

Владимир Пресняков в эту пятницу на радио «Лето». И до 16 сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Отмечаем конец недели, встречаем выходные и вместе слушаем яркие, любимые наши хиты. На горизонте Сергей Лазарев, «Хай-фай», «Винтаж» и другие. Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня» с Катей Савельевой. Сегодня продолжим пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И время узнать еще одно. Встречайте несклоняемые существительные среднего рода «боссу». Если вы никогда не были в фитнес-клубе, то «боссу» может показаться названием какого-нибудь японского острова, например. Но на самом деле это популярный тренажер для тренировок на баланс. И выглядит он как половина большого фитбола, закрепленный на твердой платформе. Наверняка видели эту штуку. Причем заниматься на нем можно с обеих сторон. Отсюда и название – это сокращение от английской фразы «с обеих сторон». Используются обе стороны. Вот и все. На боссу тренируют равновесие, координацию и мышцы-стабилизаторы. Попробуйте, вам понравится. Это непросто. Но это те самые мышцы, которые помогают нам держать осанку и уверенно двигаться в обычной жизни. Так что, если услышите фразу «сегодня тренировка на боссу», это не значит на боссу ногу. Знаете, речь о спортивном снаряде, который заставит работать даже те мышцы, о существовании которых вы могли не подозревать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

только что на радио «Лето» Ева Польна. И следом я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Привет, друзья, с пятницей! Желаю вам скорейшего завершения рабочей недели. Дальше под лучшие хиты от группы «Корни», «Елки» и многих других. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» сам Ираклий.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Доброе утро. Рособрнадзор утвердил новые правила видеонаблюдения на ЕГЭ в 2026 году. В частности, в каждой аудитории должно находиться не менее двух камер. Использование одного устройства разрешено только, если оно обеспечивает полный обзор. Техника должна фиксировать всех участников и организаторов. В ракурс должны попадать процессы печати и сканирования бланков, столы для упаковки, средства подавления радиосигналов. Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду, пишет РИА Новости. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует с понедельника, 1 июня. Летная программа в Анталию урезана на 10% из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur Air, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР. По ее данным, на рейсах Air Anka и Tailwind должны были отправиться в отпуск около 150 тысяч туристов. Air Anka должна была выполнять до 11 рейсов в день в пиковые периоды в Анталию из 11 российских городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Волгограда, Саратова и Самары. Ранее сообщалось о том, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили. Они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движений первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety. Напомню, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. На днях, напомню, на стриминговых каналах вышел главный телепроект весны «Паук Нуар» с Николасом Кейджем. Сериал переносит Человека-паука в мир золотого века Голливуда. Кейдж играет дружелюбного соседа. Проект стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Его бюджет 400 миллионов долларов, как у последней миссии «Невыполнимо» и финала «Очень странных дел», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра в субботу облачно, с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Большой привет, друзья! Радио «Лето» поздравляет с пятницей. И по этому поводу сегодня в нашем эфире много, очень много классной музыки. На подходе Тимати и Доминик Джокер и многие другие любимые и великолепные. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» очаровательная Ира Дубцова.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

А небо плачет дождем, и о ней, и о нем. Небо никак не поймет, почему они не вдвоем. Не просто так они увидеть друг друга смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Радио «Лето» — пятница, главный день недели. И по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Только что от Тимати и Доминика Джокера, а на подходе Дима Билан, Добро, Ольга Серябкина и другие. И через 10 минут на Радио «Лето» новый эпизод программы «Вкус жизни». В ней моя коллега Катя Савельева делится секретами, как сохранять отличное самочувствие и настроение каждый день. Такое нельзя пропускать.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника

Excels. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы наверняка замечали, как некоторые вещи мы делаем вообще не задумываясь. Утром чистим зубы, привычно идем знакомой дорогой на работу, наш мозг любит автоматические действия, так он экономит силы. Но есть и другая сторона. Вредные привычки работают по тому же принципу. Лишняя сладость к чаю, бесконечная лента соцсетей, со временем мозг начинает воспринимать это как знакомый и приятный сценарий. Ученые говорят, поэтому избавиться от вредной привычки бывает так сложно. Дело не в слабом характере. Просто мозг любит повторять то, что однажды принесло удовольствие. Хорошая новость в том, что привычки можно менять. Причем эффективнее не бороться с ними напрямую, а заменять. Разумеется, я говорю о замене полезной. Например, вместо очередного листания телефона – небольшая прогулка. Вместо вредного перекуса – что-то более актуальное для вашего здоровья. Даже смена привычного маршрута иногда помогает избежать лишних соблазнов. И самое важное, не требуйте от себя мгновенных результатов. Новые привычки тоже формируются постепенно. Маленькие шаги каждый день работают гораздо лучше, чем грандиозные планы с понедельника. И это вам скажет любой психолог. Так что если давно хотели что-то изменить, возможно, начать стоит уже сегодня маленьким шагом. Давайте делать это вместе. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

хит, который всегда вызывает много классных воспоминаний и который мы с вами знаем наизусть. Это была команда Ума Турман только что для вас в эту пятницу на радио «Лето». И я, Вадим Белов, тоже очень рад составить вам компанию. Как настроение, друзья? Выходные на горизонте, и чтобы они наступили поскорее, включаю для вас много ярких хитов нон-стоп. Дальше на радио «Лето» Мари Краймбрери, Иванушки Интернешнл, Зиверт и другие, кто вашу пятницу сделает ярче и душевнее.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. В Волгоградской области после массированной атаки беспилотников в ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, сотрудник погиб на заводе синтетического волокна. Ему было 60 лет. Также травму получила 55-летняя сотрудница. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему в многоэтажке в Волгограде помощь была оказана на месте. Ранее сообщалось, что при атаке на многоэтажку пострадавших нет. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт «Хором славим Россию и город». Напомним также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. В Общественной палате России предложили ввести в Международный день защиты детей 1 июня свободный вход в зоопарки, музеи и театры для детей и подростков. Об этом рассказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Также 1 июня транспортные предприятия, включая авиа и ЖД-компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для всей семьи. А перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку 50%, отмечает замсекретаря Общественной палаты. Реализация таких мер, по его словам, станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью российским семьям. Между тем, в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге в преддверии Дня защиты детей пройдет праздник. В это воскресенье, 31 мая, в торговом центре будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусные угощения, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Также состоится концерт. Главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками, вход свободный. Начало праздника – воскресенье в полдень, все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу облачно, с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
4: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Начало второго, вы слушаете радио «Лето», и до 4 дня сегодня здесь я, Вадим Белов. За это время под любимые хиты мы с вами успеем переделать кучу дел. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» ловите Джигана и Юлю Савичеву. Легкой пятницы и отличных выходных.

0: Это «Градусы» в самый разгар пятницы на радио «Лето». Как проходит день, друзья? Желаем вам удачи в делах, ну а всем, кто слушает нас за рулем, зеленых светофоров и в придачу много ярких хитов. На подходе руки вверх, и, кстати, билеты на их концерт 30 мая уже почти все раскуплены, так что нас с вами ждет отличное шоу. Ну а сегодня для вас здесь на 98.9 FM еще и Максим, а студио и другие крутые и неповторимые. Екатеринбург, встречай выходные вместе с «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
11: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
11: Я все.
9: И я.
11: Как быстро.
9: Это же «Сималэнд». Все так и задумано.
12: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Слава в эту пятницу на радио «Лето». И лучший день недели в самом разгаре. Почему лучший день? Потому что за ним долгожданные выходные, которые, как маленький отпуск, придают нам сил и помогают перезагрузиться, что тоже очень важно. Отмечаем конец недели вместе и дальше слушаем хай-фай, Юлианну Караулову, Леонида Агутина и кое-кого еще, кто эту пятницу точно не испортит. И даже наоборот, будет зажигать у нас в

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый день. МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липова после падения дрона в городе Галац на границе с Украиной. Об этом сообщила глава ведомства Анна Цою. Она пообещала, что Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на нарушение международного права и своего воздушного пространства. Город Галац расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Беспилотник врезался в жилой дом. Пострадали два человека. В Румынии и Евросоюзе обвиняют в инциденте Россию, пишет Лента.ру. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт «Хором славим Россию и город». Напомним также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. На Визе в Екатеринбурге в июне закроют на месяц движение транспорта по улице Волгоградской. Изменится схема движения автобуса номер 72 с сообщением «Южная подстанция НПЦ «Онкология». Временно отменят остановки Ухтомская и Серафима Дерябиной. Перекрытия будут с 15 июня по 15 июля в районе дома номер 38 по улице Чердынской, сообщили в мэрии. На Волгоградской улице будут строить теплосети, пишет Ядин. Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки со стороны египетских болельщиков во время вчерашнего выездного товарищеского матча в Каире. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, несмотря на внешние факторы, российская команда провела встречу на достойном уровне, пишет РИА Новости. Напомню, матч в Каире накануне выиграли египтяне со счетом 1-0. Итог встречи будет засчитан в рейтинг Международной федерации футбола, где соперники занимают близкие позиции. Египет находится на 29-м месте, Россия на 36-м. Голливудская актриса Линдси Лохан выложила в сеть фотографию с подросшим первенцем. На снимке сын обнимает ее и целует в щеку, но лицо мальчика скрыто. Фотографию актриса подписала двумя словами «Счастливая мама». Подписчики прокомментировали пост комментариями «Милейшие», «Мое сердце растаяло», «Лучшая твоя роль». Линдси Лохан с 2022 года замужем за финансистом Бадером Шамасом. Первенец пары родился летом 2023-го. У мальчика арабское имя Луай в переводе «Защитник». Напомню, Линдси Лохан наиболее известна по фильмам «Крутая Джорджия», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу» и другим. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра в субботу облачно, с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Как это здорово летать во сне. Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Это «Радио Лето» 98,9 FM, и сегодня здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Удачной, благополучной и легкой пятницы! Пока мы с вами завершаем рабочие дела и планируем выходные, давайте вместе на «Радио Лето» слушать яркие, любимые наши хиты. И на очереди у нас Молли и Егор Крид.

0: Однозначно хит на все времена, который сегодня очень красиво создает нерабочее настроение. Это Ирина Тонева и Павел Артемьев на радио «Лето». И по случаю пятницы у нас для вас много отличных хитов нон-стоп. Дальше от Дениса Клявера, Валерии, а еще от Сергея Лазарева. Радио «Лето» желает вам легкой работы и приятного отдыха вечером.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это Дмитрий Колдун. После обеда здесь на радио «Лето». Как ваша пятница? Сегодня, я считаю, главный день недели. И по этому случаю для вас в эфире звучат наши самые лучшие хиты. На подходе Григорий Лепс, Стас Пьеха и другие. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» Люся Чеботина и Дима Билан. И пусть выходные наступают поскорее.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. С 1 июля банки ужесточат правила подтверждения дохода для самозанятых. Пока можно просто указывать в анкете банка свой доход без справок, банк может учесть эту сумму. С июля из нее будут вычитать 10%, учитывать лишь 90% от названной цифры. С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки вовсе перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется показывать документы, которые доказывают заработок. Эти изменения – часть постепенного ужесточение правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось 1 апреля текущего года по указанию Банка России, напоминает газета.ру. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее на трассах за городом. В регионе возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зафиксировано 287, на 12% больше, чем в тот же период прошлого года. Пострадали в этих авариях 7 человек, сообщили в облгаи. Наибольшее количество ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, 22 в Богдановическом, по 20 ДТП в Екатеринбурге и Нижнесергенском районе. 27 мая на автотрассе Верхняя Синичиха Ирбит. 21-летняя девушка-водитель въехала в лося. Машина опрокинулась и загорелась. К счастью, все в автомобиле остались живы. Один пассажир госпитализирован, пишет «Новый день». В голосовании за объекты благоустройства в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети. В голосовании уже приняли участие более 211 тысяч горожан. Но чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов, сообщили в мэрии. За набережную реки Исети от улицы Декабристов до Белинского отдано более 47,5 тысяч голосов. За Основинский парк более 25 тысяч, за бульвар по улице Культуры более 20 тысяч. Проголосовать можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме России. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от партии КПРФ Мария Дробот. Она отметила, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, отметила депутат, сообщает Ньюс.ру. Между тем, в преддверии Дня защиты детей в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге состоится праздник. В это воскресенье, 31 мая, там будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусное угощение, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Состоится концерт, а главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками. Вход свободный. Начало праздника в полдень воскресенья. Все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу облачно, с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 16-18.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Начало четвертого. Екатеринбург слушает радио «Лето» и не только на 98,9 FM, но и в умных колонках тоже. Скажите вашей колонке «Включи радио «Лето» и завершайте рабочую неделю с ярким настроением под незабываемый хит от проекта «Винтаж».

0: Это был диджей Димиксер в эту пятницу на радио «Лето», и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я, Вадим Белов, желаю вам побольше интересных идей, как и где отлично отдохнуть. Ну а заодно подыграю вашей пятнице суперхитами от Зиверта, от этих мошенников, Каи и не только. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире радио «Лето» и вместе обогатим наш словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: А, я свистел.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И время узнать еще одно. Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «боссу». Если вы никогда не были в фитнес-клубе, то «боссу» может показаться названием какого-нибудь японского острова, например. Но на самом деле это популярный тренажер для тренировок на баланс. И выглядит он как половина большого фитбола, закрепленный на твердой платформе. Вы наверняка видели эту штуку. Причем заниматься на нем можно с обеих сторон. Отсюда и название. Это сокращение от английской фразы «с обеих сторон». Используются обе стороны. Вот и все. На боссу тренируют равновесие, координацию и мышцы-стабилизаторы. Попробуйте, вам понравится. Это непросто. Но это те самые мышцы, которые помогают нам держать осанку и уверенно двигаться в обычной жизни. Так что, если услышите фразу «сегодня тренировка на боссу», это не значит на боссу ногу. Знаете, речь о спортивном снаряде, который заставит работать даже те мышцы, о существовании которых вы могли не подозревать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Какие люди на радио «Лето»? Это не «Лето», Лёша Свик и Олег Майами. И под их музыку будем прощаться. До следующей недели. Услышимся летом, 3 июня. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. И дальше для вас Юля Савичева. Ну и не за горами на радио «Лето» вечер с Катей Савельевой. Вот такие нескучные планы. Легкой пятницы, скорейшего завершения рабочей недели и теплых, комфортных, в общем, отличных выходных. Счастливо, друзья! Услышимся летом!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении в Россию не окажут негативного влияния на российские рынки. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, речь идет о нишевых продуктах, в то время как основной объем Россия всегда закрывает за счет собственного производства, приводят слова Решетникова РБК. В это же время глава Минэкономразвития подчеркнул, что Россия ценит всех своих поставщиков. В течение последней недели Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввозу из Армении минеральную воду, цветы, коньяк и вино, а также ряд фруктов и овощей. Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест Артема Кротова, которого обвинили в организации площадки так называемого бумажного НДС. Мера пресечения избрана до 26 июля, об этом пишет «Коммерсант Урал». Мужчину вместе с супругой задержали в аэропорту Кольцово. Обоим предъявлено обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных налоговых деклараций. Также в обвинении фигурирует группа лиц по предварительному сговору. Извлеченный таким образом нелегальный доход следствие оценило как особо крупный. Подготовка к новому отопительному сезону в Екатеринбурге будет идти до середины сентября. В планах на лето ремонт и реконструкция почти 40 километров теплосетей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Отопительный сезон в уральской столице стартовал с 15 сентября и продлился практически ровные 8 месяцев. После отключения отопления 12 мая в Екатеринбурге уже прошел первый этап опрессовок. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в субботу будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13. Со знаком «плюс» днем 16-18 градусов тепла.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Всем, кто слушает радио «Лето», снова здравствуйте. На часах уже начало пятого. Пятница наконец-то добралась до своей самой приятной части. Ну и я думаю, что мысли потихоньку примеряют на себя выходные. Как вы? Как ваш день? Меня зовут Катя Савельева. Я рада быть с вами в этот вечер. И до 8 часов мы будем провожать эту неделю красиво под яркие любимые наши хиты. Прямо сейчас мы будем слушать Звонкова, его ностальгию, сразу после группы Hi-Fi. Кстати, Звонкий говорит о том, что воспоминания, смелость отпустить свои страхи, ну и разговор с собой на наедине — это как раз то, что было у него в голове, когда он эту песню и задумывал. Слушаем вместе на радио «Лето».

был Митя Фомин на радио «Лето» и одна из самых громких песен группы «Хай-Фай». Ну а дальше у нас, пожалуй, идеальный саундтрек для пятницы. Песня «Елки» под названием «Домой». А еще полезная пятничная. Ну, вообще-то, ежедневная рубрика «Вкус жизни», где я сегодня расскажу вам о том, почему наш мозг так упорно цепляется за то, от чего мы давно хотели отказаться. Собственно, о наших привычках и несколько рабочих советов. Как с этим справляться? Слушайте нас и на радио «Лето.фм.ру», друзья, и в Екатеринбурге на 98.9 FM. Через 10 минут услышимся снова.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы наверняка замечали, как некоторые вещи мы делаем вообще не задумываясь. Утром чистим зубы, привычно идем знакомой дорогой на работу. Наш мозг любит автоматические действия, так он экономит силы. Но есть и другая сторона. Вредные привычки работают по тому же принципу. Лишняя сладость к чаю, бесконечная лента соцсетей. Со временем мозг начинает воспринимать это как знакомый и приятный сценарий. Ученые говорят, поэтому избавиться от вредной привычки бывает так сложно. Дело не в слабом характере. Просто мозг любит повторять то, что однажды принесло удовольствие. Хорошая новость в том, что привычки можно менять. Причем эффективнее не бороться с ними напрямую, а заменять. Разумеется, я говорю о замене полезной. Например, вместо очередного листания телефона – небольшая прогулка. Вместо вредного перекуса – что-то более актуальное для вашего здоровья. Даже смена привычного маршрута иногда помогает избежать лишних соблазнов. И самое важное, не требуйте от себя мгновенных результатов. Новые привычки тоже формируются постепенно. Маленькие шаги каждый день работают гораздо лучше, чем грандиозные планы с понедельника. И это вам скажет любой психолог. Так что если давно хотели что-то изменить, возможно, начать стоит уже сегодня маленьким шагом. Давайте делать это вместе. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это была Полина Гагарина на радио «Лето», и пока мы с вами ее слушали, в интернете люди продолжают строить догадки, с кем это она опубликовала фотографию. Там мужчина и лаконичная подпись «Моя любовь» в соцсетях. Правда, герой снимка стоял спиной к камере, и подписчики буквально все превратились в настоящих детективов. Одни решили, что у Полины новый избранник, а другие уверенно заявили по стрижке и силуэту. Это очень даже может быть Сергей Лазарев. Подтверждений никаких нет, но совпадение забавное, потому что прямо сейчас в нашем эфире появляется Сергей Лазарев и еще 20 минут музыки без остановки. Не переключайтесь. Люся Чеботина, группа «Градусы», а студию тоже будут очень скоро.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подведет итоги визита в Астану на пресс-подходе. Глава российского государства выйдет к журналистам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан, напомню, начался 27 мая. Сегодня российский президент участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Песков добавил, что после общения с журналистами должна быть нивелирована недосказанность, возникшая в прессе на фоне уже сделанных заявлений Владимиром Путиным. В Севастополе закончились 92-й и 95-й бензины. Обе марки временно отсутствуют на автозаправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам чиновника, поставки бензина планируются в течение дня. Ситуация с топливом в Севастополе утром обсуждалась на оперативном совещании. Также не на всех заправках в городе есть и дизель. Власти призвали жителей Севастополя относиться к ситуации с пониманием. С прошлой недели в городе действовали ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки, пишет агентство ТАСС. В Первоуральске задержали курьера-мошенников, который в общей сложности забрал у пожилой пары больше 7 миллионов рублей. Подозреваемый живет в Екатеринбурге, ему 30 лет. Полиция мужчина заявил, что не знал о том, что совершает что-то противозаконное. Работу по передаче денег клиентов третьим лицам он нашел в интернете. Пожилую пару мошенники атаковали в конце апреля. В результате за несколько недель супруги сняли все средства со счетов, передав их курьеру, а позже продали автомобиль. Задержанному предъявили обвинение в крупном мошенничестве. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети на участке от Декабристов до Белинского. За нее отдано более 47,5 тысяч голосов. Основинский парк набрал более 25 тысяч, а Бульвар культуры больше 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей уральской столицы. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Смартфон ребенка стоит подготовить к летним поездкам. По словам специалистов, в начале каникул необходимо пересмотреть правила родительского контроля. При этом полностью что-то запрещать не стоит. На полные запреты подростки отвечают поиском обхода блокировок и рискуют установить на смартфоны вредоносное ПО, заявили специалисты. Перед каникулами необходимо удалить с детских гаджетов неизвестные игры и приложения, а вторым шагом может быть ограничение на установку приложений без разрешения взрослого, а также запрет покупок внутри игр. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
2: Ну а сейчас прогноз погоды. На радио «Лето», друзья, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас суббота, 30 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что, можно сказать, что пятница официально вступила в свои права. Добрый вечер. Екатеринбург сегодня такой особенно какой-то задумчивый, потому что кто-то строит планы на последние выходные весны, а кто-то считает часы до отпуска. Мы продолжаем с вами оставаться на одной волне. Здесь Катя Савельева. До 8 вечера мы едем домой и по делам, и отдыхать вместе. Но сейчас песня, в которой много драйва. Это у нас «Люблю-любовь», конечно, Ирина Дубцова. Денис Клявер тоже будет, и тебя удача найдет. Будем слушать вместе с вами через несколько минут.

0: Это был Денис Клявер на Радио Лето. Тебя удача найдет. Я искренне хочу верить, что она уже где-то рядом. Возможно, стоит с вами в одной пробке. Просто пока не может перестроиться. Но дальше у нас музыка для отличного настроения в пути. И не только Шура, его легендарный хит «Ты не верь слезам». Мот и Зиверт на всех парусах тоже стремятся к нам. И группа «Серебро. Кто я для тебя?» раньше всех. И на нашем сайте radioletofm.ru тоже.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды.

были Мот и Зиверт на Радио Лето, а теперь коротко о том, что происходит у нас на дорогах в России. До конца этого года планируют подготовить законопроект о повышенной ответственности родителей, если дети нарушают правила дорожного движения. А речь об этом уже есть в стратегии безопасности. Сейчас родители могут отвечать штрафами или возмещением ущерба, но правила хотят сделать строже. Так что аккуратнее на дорогах и сами, и с младшими пассажирами, и пешеходами, и юными гонщиками тоже во дворе. Будьте внимательны. Продолжаем слушать яркие и любимые наши хиты группы «Челси». Моя Мишель, а еще Филатов и Гарас вместе с группой «Мумий Тролль» ждут нас дальше на Радио Лето.

кто-то из вас уже прощается с морем, я не знаю, может, кто-то присматривает билеты, считает дни до отпуска, а кто-то может позволить себе только открыть прогноз погоды и помечтать. Но это тоже часть удовольствия. С нами только что была группа «Мумии и тролли», а еще Филатов и Кэрос. Ожидание лета иногда бывает не менее приятным, согласитесь, чем само лето. Но у нас оно в эфире круглый год, а еще впереди 20 минут музыки без остановок. Мечтайте о хорошем, стройте планы на выходные и оставайтесь с нами по пути домой. Кстати, Казанова, группа «Руки вверх», а еще группа «Винтаж» ждут вас дальше.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подведет итоги визита в Астану на пресс-подходе. Глава российского государства выйдет к журналистам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан начался, напомню, 27 мая. Сегодня российский президент участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Песков добавил, что после общения с журналистами должна быть нивелирована недосказанность, которая возникла в прессе на фоне заявлений Владимира Путина, сделанных ранее. Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера футбольного «Урала». «Спортэкспресс» об этом пишет со ссылкой на заявление президента футбольного клуба Григория Иванова. Окончательного решения пока нет, но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет, заявил Иванов в комментарии. В это же время президент футбольного «Урала» назвал Василия Березуцкого хорошим специалистом и тренером. А ошибки, по словам Иванова, возможны у любых руководителей клуба, включая президента. «Коммерсант Урал» напоминает, что футбольный «Урал» Березуцкий возглавил в декабре, сменив на этом посту Мирослава Ромащенко. На улицах Ревды снова заметили гуляющих свиней. По данным телеграм-канала «Ревда-Инфо», животные пока появляются только в одном районе города. Как будут дальше развиваться события, ревдинцы пока не предполагают. В прошлом году свиней, гуляющих по всему городу и на детских площадках, замечали регулярно. Власти подали на владельца животных в суд, который постановил свиней изъять. Сделать этого не удалось из-за поданных апелляций, напоминает «Новый день». Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37. Евро 83.69.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в субботу будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13. Со знаком «плюс» днем 16-18 градусов тепла.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Лэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Начало седьмого радио лета в эфире. Я, Катя Савельева, тоже по-прежнему с тобой. Екатеринбург на одной волне. 98.9 FM. Встречаем песню под названием «Улыбка». Как говорил Марк Твен, морщины должны показывать места, где раньше были улыбки. И никак вообще иначе. Пятница постепенно сдает смену выходным. Мы с вами этим делом наслаждаемся. Желаю вам оставить этой неделе все лишнее. И дедлайны, и спешки, и вообще ненужные переживания. Меня зовут Катя Савельева. И я сегодня с вами остаюсь до 8 вечера. Ну а дальше песня о самом популярном чувстве на планете. Сразу после «Улыбки» про любовь и группа «Фабрика». Была

0: Про любовь послушали, скоро будем слушать о танцах. С нами будет Митя Фомин, танцуют все. А еще сотри его из Memory хит от Вики Дайнека и градусы от Юлианы Карауловой. И еще через 10 минут рубрика про слова, которые многие слышали, но не все знают, что они на самом деле обозначают. Сегодня разберемся с загадочным словом «боссу». Это не новый вид суши. Сразу скажу, что это как-то связано с фитнес-клубом. Ну а больше подробностей в нашем эфире слушайте и на сайте radioletofm.ru через 10 минут, как я уже успела сказать всем, кто присоединился к Радио Лето, где бы вы сейчас ни были. Самого приятного пятничного вечера.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И время узнать еще одно. Встречайте несклоняемое существительное среднего рода «боссу». Если вы никогда не были в фитнес-клубе, то «боссу» может показаться названием какого-нибудь японского острова, например. Но на самом деле это популярный тренажер для тренировок на баланс. И выглядит он как половина большого фитбола, закрепленный на твердой платформе. Вы наверняка видели эту штуку. Причем заниматься на нем можно с обеих сторон. Отсюда и название. Это сокращение от английской фразы «с обеих сторон». Используются обе стороны. Вот и все. На босса тренируют равновесие, координацию и мышцы-стабилизаторы. Попробуйте, вам понравится. Это непросто. Но это те самые мышцы, которые помогают нам держать осанку и уверенно двигаться в обычной жизни. Так что, если услышите фразу «сегодня тренировка на боссу», это не значит на боссу ногу. Знаете, речь о спортивном снаряде, который заставит работать даже те мышцы, о существовании которых вы могли не подозревать. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Анжелика Варум и Леонид Агутин, пара, которая прошла через многое, песня «Как не думать о тебе» только что добавила этому вечеру, мне кажется, еще немного нежности и романтики. Выдыхаем, неделя уже почти позади, кто-то на всех парах, а кто-то медленно и комфортно движется прямо сейчас, объезжая пробки, но направление у нас у всех примерно одно в последние выходные этой весны. И пусть дорога будет комфортной, настроение со знаком плюс, но вечер с теми, о ком приятно думать. У нас впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Ума Турман, Бандерас и две Маши, Босая, слушаем раньше всех на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подведет итоги визита в Астану на пресс-подходе. Глава российского государства выйдет к журналистам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан начался, напомню, 27 мая. Сегодня российский президент участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Песков добавил, что после общения с журналистами должна быть нивелирована недосказанность, которая возникла в прессе на фоне заявлений Владимира Путина, сделанных ранее. Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера футбольного «Урала». «Спорт-экспресс» об этом пишет со ссылкой на заявление президента футбольного клуба Григория Иванова. Окончательного решения пока нет, но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет, заявил Иванов в комментарии. В это же время президент футбольного «Урала» назвал Василия Березуцкого хорошим специалистом и тренером. А ошибки, по словам Иванова, возможны у любых руководителей клуба, включая президента. «Коммерсант Урал» напоминает, что футбольный «Урал» Березуцкий возглавил в декабре, сменив на этом посту Мирослава Ромащенко. На улицах Ревды снова заметили гуляющих свиней. По данным телеграм-канала «Ревда.Инфо», животные пока появляются только в одном районе города. Как будут дальше развиваться события, ревдинцы пока не предполагают. В прошлом году свиней, гуляющих по всему городу и на детских площадках, замечали регулярно. Власти подали на владельца животных в суд, который постановил свиней изъять. Сделать этого не удалось из-за поданных апелляций, напоминает «Новый день». Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37. Евро 83.69.
2: Ну а сейчас прогноз погоды. На радио «Лето», друзья, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас суббота, 30 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-00-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вечер пятницы, друзья, это особое состояние города. Дорога домой чем-то похожа на загрузку обновлений. Ну, а музыка работает на нас. Приятные минуты и часы вечера у нас с вами наступают под звуки хитов «Молчание» от Евы Польны. А еще у нас здесь впереди группа M-Band. А меня зовут Катя Савельева. Привет, Екатеринбург. И привет абсолютно всем городам, большим и маленьким, которые нашли нас через интернет на сайте radioleto.fm.ru и находят благодаря умным колонкам. Просто скажите «Включи радио Лето» и наслаждайтесь яркими и любимыми нашими хитами.

0: Снова М-Бэнд, по-прежнему радио лето, и через несколько минут поговорим о привычках, которые порой оказываются еще более невыносимыми, о тех самых, от которых мы обещаем отказаться с понедельника, с первого числа или после праздников. Почему мозг так любит повторять одни и те же сценарии? Можно ли обмануть вредную привычку? Ну и заменить ее полезной? Разберемся после музыки. Оставайтесь на радио лето, будем слушать Люсю Чеботину, Андрея Губина и группу «Серебро» уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вы наверняка замечали, как некоторые вещи мы делаем вообще не задумываясь. Утром чистим зубы, привычно идем знакомой дорогой на работу, наш мозг любит автоматические действия, так он экономит силы. Но есть и другая сторона. Вредные привычки работают по тому же принципу. Лишняя сладость к чаю, бесконечная лента соцсетей, со временем мозг начинает воспринимать это как знакомый и приятный сценарий. Ученые говорят, поэтому избавиться от вредной привычки бывает так сложно. Дело не в слабом характере. Просто мозг любит повторять то, что однажды принесло удовольствие. Хорошая новость в том, что привычки можно менять. Причем эффективнее не бороться с ними напрямую, а заменять. Разумеется, я говорю о замене полезной. Например, вместо очередного листания телефона – небольшая прогулка. Вместо вредного перекуса – что-то более актуальное для вашего здоровья. Даже смена привычного маршрута иногда помогает избежать лишних соблазнов. И самое важное, не требуйте от себя мгновенных результатов. Новые привычки тоже формируются постепенно. Маленькие шаги каждый день работают гораздо лучше, чем грандиозные планы с понедельника. И это вам скажет любой психолог. Так что если давно хотели что-то изменить, возможно, начать стоит уже сегодня. Маленьким шагом. Давайте делать это вместе. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Пусть такими же необыкновенными будут ваши последние выходные весны, друзья. Наша теплая музыка везде. В FM на 98.9, на сайте radioleto.fm.ru. И, конечно, в умных колонках нужно только настроиться. Погода в нашем городе обещает быть прохладной и пасмурной. Местами, возможно, небольшой дождь. Так что планы лучше собирать как хороший, знаете, плейлист. Немного прогулок, немного уютных крытых мест, немного активности. Ну и обязательно что-то для души. Больше музыки дальше. Мы Метроль, а студию, градусы, Полина Гагарина. Ну а я, Катя Савельева, прощаюсь с вами до понедельника. Спасибо, что были со мной, и выбирайте хорошее настроение, оставайтесь на радио Лето.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет к 7 вечера были задержаны не менее 8 рейсов, в том числе из Екатеринбурга в Баку, Минск, Казань и Сочи. Задержки рейсов, которые должны приземлиться в уральской столице вечером в пятницу, составляют от получаса до 40 минут. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентина Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в субботу будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13. Со знаком «плюс» днем 16-18 градусов тепла.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: девочки смеются.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
2: Ну а сейчас прогноз погоды. На радио «Лето», друзья, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра у нас суббота, 30 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Скрасит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Нежной рукою обниму, солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: хотел браться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?